0: Ты понимаешь, Ромео, у нас и что?
1: Это не правильно. Это ты сам.
0: Ну,
1: не физик.
0: Ничего.